0: 10 течних учительц за математику.
1: На тених мамо 10. Сам не учитель, а пак 10 хитов версти.